ограда ты стол-то не, ну, гладай. Со зидова висетрице, тогда-то грубо сечаю.